0: ninga imannaaru kingunneqarniartoq suurlu angayoqqaariyuveaqattalauqsimagattigut ubagut angayoqqaaqarunneertilluta tabuunattaa ubattinnut nagligibageeqattangikkaluarluni kisianik naglig kusunnerminik asiagunga takuksautittaqattalauqsimanninga taanneila papainnatsiarneartara uvanga kisiane qujagiyumatuinnartara ammalu sibisiqtiuqattarsimannikkuujugu qujari yuitaunarunangittun ikajortaoqattarsimannermini muusissimut kiunlepaanguyuyaaqqoortuq inullariktitut sibisiqtiunermi amma tamanneila numaanaq tuugalua kisiane innaqorpallianerpu aulingitaalugigattigut kisiane tabbuuna иккаумажериақартугут тааккуа нипилиоқаттилаорсимажангин туққорсимажуалуит тусерсаунгиннаужериақарниартут тамаккуанаалак пактуит қаужиманиармата накингиарникуурмангаата инуусеривалаортаттиннин уллумиутикиллугу кисиане инуусериаувалаортуит униккааралуилу униккаартуаллуунни қануиқаттарникуурмангаата пиюнналимааммину тааккуа ааққиссоқаттарсимагми гаммигин таббууна аксуалу қуяли неқарпугут увангал пилуартуми тааннаулоонгиккуни тааккуа амисуалуит питақалау питақарая даунгиммата туққортаусималерлутин Isabel
1: Илактана Джоана Апатусаке намис табана CBC кунеқанаертиоқаттулаама жоқаримаямиями сунутаанеққаамуттинеқартиллуги ила эққаамаянгиннеуниккаартиллугут Mose atakuyo kulola otumon. Ila kikawman na po sila kipapit amisunuloy nun nukawin may yolong na mituinak. Kingo na karniyang may yukto tapong okala kayo pala humimat. Tapong si bisik pekanay at tingin pekataulong alo. Kanya lalo ni lawala humimat irti. Kubiyagi bakakit okala bigya sa kibituin na pangin na bit. Ima aakitir sa makanaluti. Ima okatiri akanaluti. Ima ilio katan na gilaw tanga kingo na kangnea ribuktao ka. Ila kulok. Kuyan na mitya ka. Diyo na abot mas mga kawayan ni unika ako ng otos sinagabi. Ila pingit ikaw mababot. Man ing nidya yung may kawayan mabaka at aniyo yuk. Dusakay na lamang.

taana upiginnga inullattaangugalu arsunakisianittao pitaaqatao pitaaqataugami nutaagaanimmi nunakkuuyumi qunganninga taanna takullugu suurlu tautunguanginnattiaqattarnartu qungattuanniutillugu nunakkuuyortaaga pikkunni nutaami tamannaila quvianaluaqattalaorsimajo аммалутайна укаусеэккавиара куин тикитиллугу кисианиттау аторнеқарнеппаарилаорсима янгаоққорту сорлусивуниксамун такуннартууяаттиалаорман асиджирниарту инуусерпун мааннаулерту пилуартумин укаусеқпут таймайтиакулууқатта жаагуннеэрту увагу нукартиуйугут илинниа гяақаттарта тауқаттарсиманиккуугатта иннаулегалуарлута маанна сурит сунаува сиуниксамо такуннаттиарту винниалуугамми туяагамме қавиматтиарлуни асиуваллианинга уввалууни асертиерпаллианинга таанна уқаусерпун таввууна нипилиоқаттарнинга инуйюннерсимагалуар туник тааккуа амисууммата таувунгали маа сиуниксаттиннуун те teikaneengin namne amata nipilopalorsimayangit tavbuuna aksullammeraalu ikajorneqarsi manikuuyong te nipilopalaungippagin aaqqiksorpalaungippagin sinnaksausservalaungikkuni taikkua pitaqaqajalaungit simayuugalua taakkua ilaa tausunnirti lorsimayu teimailortuinau lorsimagmata muusisi kingullerpaapaluulluni инунник иннарниллуунни аперсоруннарнинга тукисияутиарлуни таввууна аторнилерчуараалуулорсимайо маан иламаанаттиаголуму тикиллугу аммале кувиа илуақаттулаорсимаяра қакутиккут упақаттулаорсимагаккит аайтару аайтануриаңа упақаттулаорсимагаккит қангаттиаппалуулуққортун гинна қикертаниккунни иққанаайассунгартиллунга наараутиккуарама тусагаксани наараутиккууруартиллунга пиярерама суоқама иқанаая бигма уқаалаутинга таиллугу наараутикку асуилаа утерсималерлунга титеравиннун уқаалавиуллунга муусиси уқаалалио уваннун апеққутиққарниақасугиллугигу таассумунга тураангаюми уқаусереққавианни наараутиккут тунгасуттитиарлугу халуттиарлугу таввунга ilago akunikallagalu mamartunik sanasimayannik aatiyunneerama tuyuq ngissuyalualeraqkugu imannagu uvanga sanasimayanginnik piyumagaluagami okay sanajutikautiginiarpagin qaukpa qainiarpunga asuila kisumikeasanakautiqiyaqiaqalerlunga tabbuuna quyaigeqattalaorsimammigakku tilivaklluninga uvaluni uqautittiamaqippakluninga кингунилиаруниа имнаару кингунеқарниарто суурлу ангайоққаариуяақатталаорсимагаттигут увагут ангайоққаахарунниртиллута таввуунаттау уваттиннут наглигивагиеқаттангиккалуарлуни кисиани наглигкусуннермини асиагунга такуксаутиттеқатталаорсиманнинга таанайла папайнатсиарниартара уванга асингиугалуатаакква эққарсаттиарсимангитаалуигаккит кисиане қуягиюматуиннартара аммалу сибиссиртиуқаттарсиманиккуйугу қуяли юиттауннарунангиттун икайортауқаттарсиманермини муусиссимут he is one of the last inuit legacy қаллунаатту уқарлугу кингуллерпаангуйуяаққорту инуллериттитут сибиссиртиунермик амма таманнайлаа нумаанартуугалуа кисиани иннеқорпаллианерпу аулингитаалугигатсигут кисиани таввууна иққаумаяриақартугут тааккуа нипилиоқаттулаорсимаянгин тоққорсимажуаалуит тусерсаунгиннаауяриақарниартут тамаккуа наалакпактуит қаауямнеармата накингаарникуурмангаата инуусеривалаортаттиннин уллумиутикиллугу кисиани инуусериаувалаортуит униккаагаалуилу униккаартуаллуунни қануиқаттарникуумангаата пиюннернерминут пиюнналимааминут тааккуа ааққиксоқаттарсимагми гамигин таввууна аксуалу қуяли неқарпугут увангалу пилуартумин таанаулоунгиккуни тааккуа амисуалуит

Itun. Ida tapangat utidarata utidarsuta tuktung wata upakkattikku piyaradlugut atangersugitaakkua tuktu tabwal qaalerluna anaanaga luqqangalaarlut pannigeek tupik tupeng megdita nang baktortaanak nang maangnerluna qaadut tappunga tupiqarunneerlut tamaan tidaannarmi tiniklluta unnuaq taaxseruyuqattala таахтэқаттаалэрманча апуттигалаангулэрлүнэ иллаа тав тангмаанэрмат тупэрмэктаана нангбэкту къисингбэгди тупэқарпулаарут синдаахлута эққуммараттаққинериаарумаллугу атаатам уқааплунинга ланитаангисаққаақкуянаарут синеқаттарнаартугу кортамаани маннераанаагулуа иза қинериаарумагакку қиммими таатимигаттуперми аңбараақтуми тасигуарлунга қин утериарлунга тамаама қинериарлу таббангатту аанугаяагаартумма аггуар яагаартуклунга таппаагу писуттуйарам такуллунга иманнитилем иниаратсиарлун киппааратсиарлуна таппика такуллуг теккуертугу таппика туппе нангмаарта пиэ иза нангмаарникутаа таппикуму упаарегакку таббанга мигтаан анувер анугаяарлу қаауидлугу таппатуппе пиэр даартортаанна қиммертаанне қаауинасуарлугу қанукиа наанеаарман писуклунга тааяманна писуккама таббунга надаанаваллуаранна анувиум наатлуна атсуилаа тюппер нанияарувиакку тап нагмилаарлугу таканунга утерлун утерлунгаата нанигакку аутаарниараарулуарлута туппилерлута тиниккэнератиулерлута таппат эққуммаратта каннэртуааруннэрлуна каннэруннэрто иққуммаратта анаанага аниллиун туктуаалгонка канигиаттин тав макитсуну атаатагэру утингагалуааранну макитсуну аниганну упагэарлутикку тава каглингмата укириахатталеракки кукертиттааллу пехатга укириалаарун илаа кукириалаарулаарлуна укертехат юмнангкума кукириаруннартиллуни кукириагатулуарпагуннерлуни укираартигилермангалиттаа таба дэкиккканнерлута кимми нангмакканнерлути таанунга таанунга даярлута таатим хаккаалу каангагу аққарлута таанунга таауна аққутигу кипигаттигу таанунга тангмаарлут синдаарлута писулермигатта

tämä on akkutittiu, akkutiivaktittiu, tämä on kaatte, tässä tämä teki joku tämä on kangeluttu, tämä on tarjumaan nähdä, ujen nähdä tässä. Tämä on aputaumuttiaksunikin. Tätiu ituate nadan tamaan nuqqarluta imaqanngittum imirukkama taununga kuugalaartiuqarlunga taununngaleqsunga qimmi mariktarnertut qaulingillugi asuya imertiarama имилаарлунга майуатигиартунга туктуугка махсу таануна атиккуорту таботтаппикума туаавелама иянну дуққангаммат дуққангагаттааса тақаертерлут таба қиммитааккуа таппунгаафилаарлугит таавунг уллактитума сивунингангу туктуутаакка тав кукираарнаа канинааппалунгат таманг кукерлуг нэкътаариккэнэрлутигулу қиммиллу нэрэллуутик таавнуа пичиммигатта таканунг таун тарио има уяхлутигу тангмаарлута таккуиннаагут анаанаккук атаатаккук тааккуутугат таба таанунг тиндиарлута тариумаан мигатта таанунг таба армахтаттинэ тапунга тикиллута таппанисерлута юнака дерсуутта таппуани таима амма итаги саартабут таавани тюнернигуу кангертуутаа нунагаятта атиаан таавон таавунга таима юнарпарнаалерунгумат юнарпартималаарлути утерути таввун уваттинни аутаарнеернера тимаг панеджум атеқарлуун таахтхаттартуалуулунг қаммахалерсуута тавван умеақангиллуутталу қиммигу иккалгунни қасаақаанерртаавактун тамаккунинг нэриваклуутик уагуллиттуктум нэрмассуута тапван қаңбахалерлута қиндериалаартиманнану тапван қаңбахаттиуяерлута таахтутиллугу қиммитаама қиджунгаарпуатик сиваларлуту атаатам оқааплуунинг анаанага тинингма иккуаха тикитаауртигуққаа такуяртуқуллуунинг каппиаатуккама аниюмана таима атаатага аниллуун иньоалгкуунгуа таакква тунерне юнахарту таппунга тикиттуаалуммата юнаққатигиерлута таппунга уваттинни итерлутик тиндаарлута тааннару ернинга юккариммигакку таан ернинга